0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6:19. Удачного дня.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 41 минута. Удачного дня.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: хай.
11: Привет, салют.
10: Привет.
12: Радио. 104.10 FM.

0: Britney, bitch.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 7 часов 22 минуты. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7:41. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Bonjour.
8: Привет.

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:31. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимодействием. Признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 0,37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня 29 августа. В лучшем на свете городе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салават сва.
8: Бонжор.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио.
12: 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
3: Да, до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Надо не плачь.
4: Моих детей под день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаясь в свое детство, я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ «Талан» Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Реклама.
1: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
4: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
4: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
3: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
2: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
5: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-21 Москва, улица Тимон-Фунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
8: Проводить время с семьей в «Глобусе»
9: у нас так принято.
7: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
10: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Ты учишь английский?
12: Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам.
15: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. Заявление секретаря Совбеза Армении о готовности республики принять новую волну релокантов из России – провокации, стремление услужить Западу, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По словам Захаровой, такие заявления подрывают двустороннее сотрудничество с Москвой, по сути, поощряют россиян на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас, цитирует ее РИА Новости. Напомню, Ален Симонян заявил, что Армения готова принять новую волну россиян, желающих избежать отправки на фронт. Добавлю, что накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заверил в том, что никаких планов по проведению мобилизации в России нет. Уже несколько ночей автомобилисты Екатеринбурга проводят в очередях на заправках, пишет Ядин. Между тем, с приходом осени спрос на горючее в целом по России должен пойти на спад. Об этом рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом отметил, что в крупных городах, куда жители возвращаются из отпусков, потребление топлива, наоборот, вырастет. Необходимо корректировать логистические схемы. По его словам, корень проблемы в сбоях на производстве. Ряд нефтезаводов ушел на внеплановый ремонт. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое – до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС, рассказал исполняющий обязанности главврача Центра охраны здоровья матери и ребенка Александра Павлова. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. В сети обсуждают фотографию зарядки электрокара с 6-го этажа высотки в Москве. Житель одного из домов заряжает свой автомобиль с помощью удлинителя, протянутого по стене дома. При этом соседи опасаются того, что может возникнуть короткое замыкание и пожар рядом с другими припаркованными машинами. Владелец уверяет, что провод хорошо защищен. Между тем, эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию защиты от перегрузок. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня, 29 августа, в лучшем на свете городе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр.
14: Будем осматривать и тех, и этих.
15: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
16: Итак, начинается субботний техосмотр. В прямом эфире сегодня хотим обсудить, как говорится, на злобу дня. Как вы готовитесь к вот этой современной топливной действительности? Может быть, кто-то уже отказался от автомобиля, перешел на общественный транспорт. Может быть, кто-то на велосипеде, на двухколесных транспортных средствах передвигается. Как вы рассматриваете ли к покупке малолитражку какую-нибудь или дизельный автомобиль? Можете позвонить в эфир по телефону 237-104 и поделиться тем, как вы готовитесь к тому, что будет.
17: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр в эфире «Радио Пилот», и сегодня решили поговорить о том, кто как вот этой топливной действительности приспосабливается. У нас по телефону 237-104 Артем. Здравствуй, Артем.
2: Здравствуйте.
1: Да, расскажи, ты что уже, рассматриваешь малолитражку, гибрид, электричку, не?
2: Да пока нет, я нашел лайфхак заправляться без очереди.
1: Ну-ка.
2: Ну, это найти знакомого с группой инвалидности, и проблема решена.
1: Ну, слушай, тут как бы далеко не везде. Я тоже читал материалы по поводу того, что люди скандалят в очередях.
2: Нет, слушайте, и подъезжаешь, оператор подходит, то есть перед машиной говорит, сейчас эта машина заправится, и все.
1: А подъезжаешь-то как, если туда все заезды стоят?
2: Нет, а заезжаешь, там все равно бывает где-то, можно проехать, допустим, на то же самое, там, в академию, без проблем заехать на заправку.
1: Ну, может. Такой лайфхак, знаешь. Сейчас вот зря, да, ты так. Зря. На самом деле, я как бы не сторонник вот такими вещами пользоваться, честно тебе скажу. Понятно. Примем к сведению. Спасибо тебе за звонок 237-104. Вообще, хотелось бы обсудить, кто-то уже ограничил себя в поездках, например, там, может быть, передвигается пешком, либо на общественном транспорте. Алло.
3: Да, Саш, привет. Иван зовут.
1: Да, привет.
3: А я уже говорил, вот я на Дарго езжу, в марте перестал на газ. Удачно.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот перевод на газ автомобиля твоего сколько примерно обошелся?
3: 90 тысяч рублей.
1: И ездит же он все равно на смеси?
3: Да, да, он 20 на 80, 20%.
1: Угу. Ну и сколько тебе хватает вот там, я не знаю, бака? Там же бак относительно небольшой, по-моему, 60?
3: 60 литров. Ну, надолго. Ну, мы вот съездили на Алтай в августе месяце. Угу. Полный бак, 50 литров я залил, 3000 с копейками я проехал. Ну, вот так примерно, может быть, больше. То есть туда бак надо было залить полный и обратно. Угу.
1: Ну, спасибо тебе за лайфхак, благодарю. Следующий звонок принимаем, 237-104, у нас прямой эфир, говорим о том, что вообще как бы происходит у людей, переходят ли они там, допустим, на общественный транспорт, может быть, на какие-то альтернативные виды. Алло.
4: Саш, привет, доброе утро.
1: Да, привет.
4: Слушай, я вот 2 месяца назад же говорил, что ну как бы, ну будет все весело, ну, организуйте себе какой-то, так сказать, какую-то подушку безопасности, все смеялись, сейчас все плачут. Я как бы 2 месяца назад продал бензиновую машину, взял дизель, расход 5 литров бака на 1200, пока соляра есть, радуюсь.
1: Ну, тут же видишь, по солярке тоже есть вопрос, а если качество будет низкое? Топливное оборудование люто стоит.
4: Смотри, заправляюсь Лукойл, потому что там только соляра, и Газпром, и там все норм. Расход 5. Угу. Вот. Залился тут на партнере Газпром нефти опти, вообще машина не едет. То есть ни ошибок, ничего, то есть нормально там, угу, по топливу, по всему, но по езде именно машина не едет. То есть было полбака, залил полбака, искатал, заехал на Газпром, залил до полного Газпрома, машина поехала.
1: Понятно. Ну ты перешел на дизель, такой вот лайфхак, да? Кто-то на газ, кто-то на дизель.
4: Пока, говорю, пока соляра есть, езжу, радуюсь, заправляюсь без очередей. Если не будет соляры, то будет, ну, говоря простым языком, попа.
1: А ты вообще, вот если действительно с соляркой перебои начнутся, что делать будешь?
4: Ну, что делать? Ну, раскрою секрет, 300 литров стоит в канистрах в запасе, так что как бы подушка есть.
1: Ясненько. Спасибо тебе большое за звонок. Еще успеем даже сейчас принять один. 237-104 у нас прямой эфир. Пожалуйста, можете дозвониться, высказаться по поводу нашей темы сегодняшней. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Да-да-да, привет, как зовут тебя?
5: Василий.
1: Рассматриваешь уже альтернативный транспорт, ага.
5: В семье 2 машины, Mazda CX-5 на бензиновом 2,5-литровом моторе. И Audi A6 Allroad на дизеле 3-литровом. Uh-huh. Вот ездим на дизеле, бензиновая стоит в гараже, ну и запас в канистрах. Пока жена на дизеле ездит, я на мотоцикле экономлю.
1: Uh-huh. Ну и сейчас на мотоцикле тоже холодненько.
5: Ну, потеплее одеваться.
1: Ну, понятно. Ну что ж, спасибо тебе, благодарю. Мы сегодня такой небольшой срез проводим, узнаем, что и как наши слушатели предпринимают в связи с создавшейся ситуацией. Мы вернемся к нашему разговору скоро. Не отходите далеко.
0: Техосмотр.
6: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии. На Гурзувской, 44. Сайт rimzona.ru.
0: Реклама.
7: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна-77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
9: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучше майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Ты учишь английский?
15: Я не учу. Я говорю.
16: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
17: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на acfismostok.ru.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+. Техосмотр.

0: Тех осмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в эфире Радио Пилот, и мы хотим продолжить разговор на тему того, как люди вообще себя адаптируют и свой способ передвижения к создавшейся реалии. Вы можете дозвониться по телефону 237-104, поделиться опытом своим. Может быть, кто-то уже альтернативные виды транспорта рассматривает, может, кто-то вообще сократил количество поездок, перешел, так сказать, на пеший режим, на общественный транспорт, на двухколесную технику. Вы можете дозвониться, высказаться. Кто у нас на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, как зовут вас?
2: Галина.
1: Слушаю, Галина.
2: Я хотела поделиться своим опытом. Мы ездим на электромобиле, на BMW i3. То есть у нее
1: Такой вариант не дешевый, да.
2: Да, у нее есть и бензобак, который мы уже, наверное, с весны вообще не заправляли. Поэтому едем только на электричестве исключительно.
1: Ну, а заряжаетесь-то вы дома у себя? У вас свой дом?
2: Да, свой дом.
1: Ну вот, если бы у нас у всех радиослушателей был свой дом, это был бы такой прям полезный лайфхак, я вам честно скажу. Потому что, к сожалению, в создавшихся реалиях и установить зарядные станции как бы не получается.
2: Ну, по Екатеринбургу, в принципе, я не пользовалась, но есть много зарядных станций, там платные, конечно, надо приложение скачивать. Ни разу с этим не сталкивалась, но, в принципе, это возможно. Знаю только одну бесплатную, у Меги, остальные станции не знаю. Но заряжаться не приходилось, всегда хватает километража.
1: Ну, слушай, окей, хорошо, да, это же все равно машина, по сути, не сильно дальних поездок.
2: Ну, как-то, знаешь, даже на Алтай доезжали.
1: Ну, на Алтай доехать, это вы там все равно с использованием бензина.
2: Да, но это было до вот этого кризиса топливного, конечно.
1: Понятно. Ну, альтернативно...
2: Да, ездим по области.
1: То есть, как бы нравится, я понимаю, да, многие, у кого гибриды или электрички, они прям кайфуют, да, с одной стороны. Но с другой стороны, есть ведь как бы реалии немножко и другие. Придет зима, и потребление электричества у вас вырастет. И, к сожалению, пробеги сократятся.
2: Ну, вообще мы взяли машину, которая как бы нас устраивает по пробегу, именно зимой. То есть предыдущий вариант у нас, это уже не первая машина этой же марки. Предыдущая машина была с меньшим выбегом, и там действительно зимой нам приходилось, помучиться, скажем так. А это вполне устраивает, то есть как бы нам хватает вот именно для наших рабочих целей.
1: Понятно.
2: Всего остального.
1: Ну что ж, рад за вас, спасибо огромное. Благодарю за то, что вы сказали. Следующий звонок примем, 237-104. Кто как вот в создавшейся реалии вообще адаптируется? Вы можете дозвониться по телефону и высказаться. Что же там? Алло. Здрасте. Ну, кто на связи? Алло.
3: Александр, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Слушаю вас.
3: В наших реалиях это только велосипед, скорее всего.
1: Но, опять же, велосипед – это тема такая, ну, скажем так, узкопрофилизированная и погодная.
3: Ну, согласен полностью, потому что, к сожалению, в нашей стране все непредсказуемо.
1: Я вот тоже катаюсь постоянно на велосипеде и уже думаю, как вот адаптироваться к реалии, может, крылья поставить, что ли, какие-то такие, чтобы и в дождь, и в снег, и когда угодно на нем передвигаться. Знаю ребят, которые зимой ездят, да и доставка вон ездит вовсю.
3: Да, есть. Конечно, человек такой же ко всему приспособится при желании. Перед вот этой всей ситуацией знакомый купил москвича третьего, москвичку. Живет в пригороде, опять же, на поселке. Домой как-то приехал, после работы поселок отключен от электричества.
1: А, ну да.
3: Слава богу, в семье есть вторая машина, как бы перепрыгнул на вторую машинку, поехал. Вот я говорю, в нашей стране непредсказуемо совершенно ничего. Ты можешь приехать, а бац, у тебя электричества нет. И куда деваться, куда ехать, куда заряжаться.
1: Велик только?
3: Велик только, да. Но опять же, ты с пригорода на велосипеде не поедешь в город. Ну, при желании-то, конечно, можно уехать.
1: Ну, ты, я так понимаю, уже все, на велосипед пока перешел.
3: Нет, к сожалению, у меня работа связана только с автомобилем, поэтому деваться некуда, заправляюсь. Вчера на заправке 2,5 часа отстоял.
1: Это относительно недолго еще, поверь.
3: Ну, да, это как бы относительно недолго, потому что до этого час я заправился. Конечно, очень расстроен. В прошлом году была «Газель» на пропане. Конечно, вот в этой бы ситуации была бы красота, потому что газ в наличии есть, но опять же, в прошлом году я газом заправлялся по 19,50, а на этой же заправке в этом году пропан уже стоит 40 рублей.
1: Ого, спасибо тебе большое за то, что высказался, благодарю. Друзья, на этом мы немножечко прервемся, после небольшой паузы продолжим наши разговоры.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии. На Гурзувской, 44. Сайт rimzona.ru.
0: Реклама.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
8: Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО.
7: Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
9: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
12: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Акция действует до 20 сентября этого года.
14: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
15: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
14: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
15: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
14: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
15: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
16: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный полквартир. Проектная декларация на сайте nastoch.rf.
17: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – герман@pilotfm.ru.
19: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот». Мы обсуждаем, кто как адаптируется к вот этой топливной реалии. Вы можете дозвониться по телефону 237-104, высказаться на эту тему. Может быть, кто-то уже перешел на альтернативку, может, кто-то сократил поездки, кто-то на двухколесный транспорт пересел. Ну, в общем, какие-то и лайфхаки можно дать, поэтому дозванивайтесь, ждем ваших звонков. Тут самое главное... Как это? Вот тут у нас один из радиослушателей высказался, надо определенные значки там повесить и так далее. Ребят, ведь я не сторонник такого. Если уж стоять, то стоять всем. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю тебя.
2: Меня зовут Алексей. Александр, приветствую. Хочу передать пламенный привет всем владельцам машины Аита М5. Это гибрид. У меня загородный дом, заряжаюсь от розетки. Пробег в месяц порядка 2000 километров туда-обратно. Расходы на электричество по тарифу, по сельскому, в месяц у меня получается порядка 2000 рублей всего. Поэтому еще год назад я понимал, куда мы катимся, и поменял свой Тигуан на вот эту красивую, хорошую машинку.
1: Слушай, ну тут есть нюанс один. Вот мы обсуждали со слушателем, если перебои с электричеством, а в поселках они бывают, ты остаешься, по сути, без колес.
2: Ну, гибрид.
1: Ну, да, гибрид. Его же тоже заливать надо, понимаешь? А у некоторых гибридов баки маленькие.
2: Заливаю раз в квартал. Мне этого хватает. Летом вообще практически не заливаю.
1: Ну, и так, еще, давай мы сразу скажем, что твой автомобиль – это далеко не дешевое транспортное средство.
2: Да.
1: А ведь большинство людей, которые на заправках стоят, они не владеют автомобилями за 4-5 миллионов рублей, понимаешь?
2: Появляются модели, которые в том числе из Китая возят, и переднеприводные гибриды с хорошей батарейкой. По ценнику, ну там в районе 3, по-моему, уже появились такие всякие разные джили, чинганы.
1: Ну, если бы, понимаешь, у половины даже стоящих в очередях было 3 миллиона вот так вот вывалить за машину, я думаю, они бы быстро побежали бы и это сделали, но, как показывает опрос, как бы денег люди готовы там, знаешь, там в районе 1 000 000-то рублей далеко не все готовы на машину потратить сейчас. Поэтому да, способ твой действенный, мы за тебя рады, как в том меме, но не от всей души. Спасибо тебе.
2: Ну, да, свое мнение высказал.
1: Да, благодарю тебя, молодец, адаптировался. Следующий звонок примем, 237-104. Как вы адаптируетесь к вот этой действительности? Алло. Ой, потише приемник, слушаю вас. Алло. Понятно. 237-104. Мы сегодня говорим о том, кто как адаптируется к создавшейся реалии с топливом. Кто-то, может быть, на альтернативу перешел, кто-то просто ограничился в поездках. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да, привет.
3: Меня Артем зовут. Адаптируюсь, ну, в очередях, наверное, стою. Вчера вот не удалось заправиться. Сейчас вот на таймик стою. Жду. Впереди, наверное, машин 15.
1: Это где? Какой?
3: На Селькоровской.
1: А, я понял. Слушай, ну тоже, кстати, вот даже на дорогущих заправках нет.
3: А вчера на дорогущих заправках не было вообще. То есть где-то в 2 часа ночи я, наверное, стоял. У нас Кольцовский тракт был полностью забит. Получается, от Бабочки, если там с Белых ехать. Вот, и то там я простоял 2.5 часа, и при мне закончился даже 92-й.
1: Понятно.
3: Как-то так.
1: Ну, а ограничить себя в поездках не можешь? Работа связана с машиной?
3: У меня работа связана с машиной, так как до работы, допустим, я могу на общественном транспорте добраться, а с работы, увы, нет. Почему? Потому что в 12 часов автобусы уже не ходят.
1: Согласен, да. Ну, такая вот себе, да, история. Два колеса, да. Что, велосипед?
3: Ну, это очень далеко, мне кажется. Ну,
1: слушай, хотя, а что далеко-то? Если это по городу, а не за городом, почему бы и нет? Я вот в городе на велике спокойно по 80 километров могу наковылять.
3: А, ну, как вариант,
1: да. Ну, то есть, вот понимаешь, я там по 5 районам ездил на велосипеде по делам, да, если у тебя до работы дорога там где-то около 20 километров, так это еще и фитнес хороший. Ну, так между нами. Ну, спасибо тебе, что высказался. Ну, да, удачи тебе в заправке. Друзья, мы прервемся ненадолго, а потом продолжим.
0: Техосмотр.
4: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Экс-топливом на связи у нас Олег.
1: Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры. В Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
6: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
6: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
5: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
9: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
8: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
9: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина, 3. Телефон 288-7-444.
8: svx-ekb.ru.
10: Дневной драйв

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, ты на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
3: Да, до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачь.
4: Моих детей после день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально.
3: Родители праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе»
8: у нас так принято.
7: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
9: Мама, а тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
13: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
12: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
13: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
17: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу законы, ужесточающие ответственность для нарушителей, находящихся за рубежом, и ограничивающие деятельность иноагентов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, количество статей КУАП, по которым можно привлечь лиц, совершающих правонарушения против России из-за границы, выросло до 15. Идет речь, в частности, о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, призывах к санкциям и дискредитации вооруженных сил России. Кроме того, с сентября вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам, пишет «Москва-24». Между тем, с 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе говорится о том, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно. Свердловский областной суд отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимит финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России и Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет и несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра», «Провинциальных танцев», «ЦСД» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор фестиваля «Камерный театр». Откроется фестиваль 23 сентября в театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, который получил гран-при фестиваля «Свой» в 2025 году. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар на выходные 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 30 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 8-10 градусов.
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О, и про

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Жилые кварталы. Уралмаш 1.
9: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
8: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
9: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
8: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
9: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
16: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
7: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
17: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
18: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
17: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
18: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
19: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
12: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
13: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фунзе, 11, корпус 2, 0+.
14: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
15: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
16: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте парки получения призов на acdefismostok.ru.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-deficit-forma.ru.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На радио «Пилот».
10: Да, а вот и он. Получасовой нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл-Сити на Умельцев-2.
11: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нон-стоп.
2: Полчаса музыки нон-стоп.
1: Нон-стоп.
2: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Севастополе вновь есть жертвы после атаки ВСУ. Во дворе своего частного дома погиб мужчина, а еще 3 человека пострадали. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Михаил Развожаев. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочное ранение средней степени тяжести. Повреждены 8 частных домов. Над регионом были сбиты 26 беспилотников. Всего над регионами России были сбиты 313 украинских дронов. Об этом сообщили Минобороны. Есть пострадавшие в Ростовской области, в Ростове-на-Дону. Госпитализировано 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Также получили травмы 3 жителей одного из районов. Повреждены 2 многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, а также склад «Озон» в Ростовской области. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявляли режим ракетной опасности. Ответственные службы ведомства принимали все необходимые меры, сообщал в соцсетях губернатор Паслер. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. В Екатеринбурге правоохранители ищут неизвестного, который напал на садоводов в СНТ «Огонек» в пятницу вечером. Около 11 ночи 28 августа неизвестный забрался на участок к супругам. Когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Напавший, убегая в сторону леса, 3 стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный, седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. Сегодня на место происшествия повторно выехал наряд полиции, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода по ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой. Если день солнечный...

0: Лучшие автозапчасти, гарантия,
1: спешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
2: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
3: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
10: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
13: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
12: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
13: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
12: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под
5: минимум
3: ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Но на всех имеется в виду.
3: Да, так, до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, это, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не платить.
4: Моих детей после день рождения вот буквально через
3: мне
4: месяц.
3: Мне просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально
3: было. Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: С начала года в Екатеринбурге произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 90 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом один ребенок погиб. Такую статистику привели в администрации города. Больше всего автоаварий произошло с участием детей-пешеходов. 51, в том числе 18 на зебрах. 12 дорожных происшествий случилось с участием детей на велосипедах, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в минувшую пятницу за один день в Екатеринбурге попали под машины двое детей в разных местах в городе. Оба ребенка нарушили правила дорожного движения, сообщили в облгаи. Утром на улице Индустрии 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машин и попал под автомобиль «Форд». Вечером в пятницу на улице Шевченко 11-летний ребенок пошел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль «Лада Ларгус». Обоих детей увезли в 9-ю детскую больницу, но их родители завели дела за нарушение ПДД. Водители «Ларгуса» наказали за отсутствие полиса ОСАГО и невыставленный знак аварийной остановки после ДТП, пишет АИФ «Урал». Денис Паслер обсудил с жителями Кушева итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушевинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9 многоквартирных. Жильцам выплатили положенные компенсации. Горожане, чье жилье признано неподлежащим восстановлению, получили сертификаты на приобретение нового. Также в Кушеве привели в порядок газораспределительную сеть, расчистили русло реки Узкое для пропуска дождевых паводков и убрали поваленные деревья. В парке Маяковского в Екатеринбурге сегодня многолюдно. Там проходит Гик-кон-фестиваль. На него собрались любители комиксов, кино, игр и аниме. На мероприятии можно примерить образы любимых персонажей и встретиться с кумирами. В числе звездных гостей – психиатр Василий Бейнарович. Также будет популярный российский супергерой майор Гром Тихон Жизневский. Гик-кон – это ежегодный фестиваль гик-культуры. Он проводится в Екатеринбурге с 2019 года, отмечает Ядин. Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции, сообщает Daily Mail, публикует фотографии, на которых фанаты встретили певицу возле отеля в Париже. В марте Селин Дион объявила о серии концертов в Париже. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре, но спрос высок, и певица добавила еще 16 концертов. Напомню, 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за выявленного редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется неконтролируемыми спазмами мышц. Она долго лечилась, а сейчас активно готовится к концертам. Свой камбэк певица назвала лучшим подарком в жизни, отмечает газета.ру. Официальный доллар в выходные 85,60, евро 99,68.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО СЗ «Ленина-100». Завтра, 30 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 8-10 градусов.
3: Пилот FM. Реклама.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина-100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина-100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина-100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на металлург.

0: Волга 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На

0: Ворлд.
1: Реклама.
0: И главный приз... Автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
10: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
11: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
10: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
12: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
13: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
17: На «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-6. 800-079-240.
8: Мама, тетрадки уже приехали?
9: Пока нет. Доставка задерживается.
8: А рюкзак?
9: Еще в пути.
8: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
11: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.

0: Кольцевая 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismastok.ru.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрил Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
8: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
9: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
10: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
11: svx-ekb.ru.
12: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Высший пилотаж.
15: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
16: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. По уточненным данным, пропавшими без вести после наводнения на китайско-непальской границе числятся 8 россиян. Об этом сообщили в посольстве России в КНР. Власти Китая организовали эвакуацию иностранцев из районов Тибета, где сошел сель. Границу пересекли трое россиян, отметили в дипмиссии. Напомню, внезапное наводнение на севере Непала в приграничном с Китаем округе произошло 26 августа. 27 числа Управление по туризму Непала сообщило о том, что число иностранных туристов с спасенных после наводнения выросло до 31 человека. Среди них двое россиян. Серьезное ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Степана Разина. Перевернулась машина скорой помощи. По словам очевидцев, скорее всего, она столкнулась с внедорожником «Сузуки». На тротуаре за машиной скорой лежит внедорожник со сработавшими подушками безопасности, сообщили порталу Е1 очевидцы. Также, по их словам, «Сузуки» на полном ходу вылетел на перекресток, игнорируя красный свет, и врезался в спешащую на вызов машину скорой помощи. Информацию агентство уточняет в ГАИ, пока комментариев нет. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое, до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам, «Отче наш», а в ней сказано, надо просить хлеб насущный, а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. Средняя стоимость букетов к 1 сентября в России составит 4,5 тысячи рублей. На 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в преддверии нового учебного года в компании «Платформа ОФД». С 20 по 27 августа медианный чек на букет достиг суммы 4300 рублей. Среди популярных цветов сильнее всего подорожали хризантемы на 15% до уровня 4200 рублей за букет. Розы прибавили в цене 13%, стоят в среднем 5700. Букеты с гладиолусами прибавили в цене 10% до средней отметки 2900 рублей за букет, пишет газета «Известия». Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
4: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.Havailpro.ru».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 30 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, временами возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 8-10 градусов.
1: Пилот FM.
5: Реклама.

0: старт продаж.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды.

0: Маяковского, сообщает Ай.
1: Ну да, ну машин, которые типа кроссоверов, вот у меня было на Сурфе, а потом была Таха. На Тахе этого очень не хватало. А сейчас Mitsubishi Dion, вот тоже этой опции не хватает. Она и как проветривает очень хорошо, и в уши не задувает, когда с открытыми окнами едешь. Когда ее открываешь, впереди открыл и сзади открыл чуть-чуть. Вообще классная опция.
2: Ну, это да, согласен, когда едешь, особенно на, это, на дальнее расстояние, в такую жару.
1: А еще ситуация была, это мы в лес ездили, у нас оводы и комары налетели.
2: О, их выдувает из машины.
1: Вообще, просто в лед. Одна минута, 30 скорость, все вылетает, вообще классно.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо, это да, интересно. Ты первый, кто у нас такую вещь попросил. Спасибо большое за то, что позвонил. Ребят, мы видим, что вы дозваниваетесь. У нас еще будет возможность с вами поговорить буквально через несколько минут после небольшого перерыва.
3: Техосмотр. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис.
0: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
6: вообще
0: готова.
6: Не согласна, да.
0: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
6: Подожди, это на одного ребенка?
0: Ну, как бы детский праздник.
7: Ага. Но на всех имеется в виду.
0: Да,
7: так,
0: до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
7: Это что за дети олигархов, это, я извиняюсь?
0: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачь.
6: Моих детей после день рождения вот буквально через месяц.
0: У меня просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
7: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
0: Ну, практически, но намокнем все.
7: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт, но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там подкадышево бухали, все нормально
0: было. Праздник тоже, извините, они стали родителями.
7: Да, и все были счастливы, все нормально, возвращаемся в 90-е.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис.
8: Информация на правах рекламы.
9: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
10: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
11: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, дорогие друзья, техосмотр продолжается, и мы сегодня разбираемся с теми опциями, которые прям очень вам нужны в текущем автомобиле, в том, в котором находитесь сейчас. Еще успеем пару звонков принять. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
3: Саш, доброе утро.
2: Привет, привет. Привет. Слушаю.
3: Слушай, ну насчет нужных опций пока особо нет вопросов. Вот насчет ненужной. У меня Outlander 15-го года выпуска. Вот датчик дождя. Ну вот хоть убей, сколько уже накатал, так и не смог его адекватно настроить, чтобы работал. То мелкий дождик вообще не включается, даже интенсивно ставишь. Перемещаешь его, вроде включается, а потом начинает быстро работать. То выключается, а когда сильный дождь, то не справляется.
2: На некоторых моделях действительно странная и некорректная работа, я тут с тобой согласен полностью. Есть модели адекватные, которые прям просто ты его в автомат перевел, и он сам там думает вообще, пошли капли, не пошли. А вот мы на тестах обращали внимание, что и у японцев, и у корейцев часто возникает вопрос по поводу того, как он вообще работает.
3: Ну, да-да-да. То есть так может она и полезная, но как-то вот они, видимо, не доработали.
2: Понял тебя. Ну что ж, спасибо. Поделился, благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. Напомню, мы сегодня подбиваем список тех опций, которые очень нужны или не нужны нашим автомобилистам на текущем транспорте, которым они владеют. Тут как бы уже пора итоги подводить. И вот еще один звонок успеваем принять. Алло, здрасте.
4: Алло, Александр, привет.
2: Да, привет, слушаю.
4: RAV4 у меня сейчас 4-го поколения, вот недавно взял. До этого был 3-го поколения. В 3-м поколении был охлаждаемый бардачок, в этом нету.
2: Ну, сейчас, конечно, сейчас туда бутылочку водички положить.
4: Да, да.
2: Слушай, а у тебя он двушка или 2.5 на мультитерене, нет?
4: 2.5 автомат.
2: Ну, то есть там ты можешь управлять же еще полным приводом, да?
4: Ну, еще не разобрался.
2: Слушай, ну он у тебя с монитором, с мультимедийкой?
4: Ну, да.
2: Ну, вот там...
4: Ну, 17-го года на тот момент как бы...
2: Слушай, вот с одной стороны, вроде казалось бы, да, ну такая простая вещь, типа вывести воздуховод, когда ты кондиционер включил, и он просто там дует. У меня вот и бардачок, и подлокотником ящик вот этот, все охлаждается. Вот вроде казалось бы совсем детская фигня какая-то, а нет, далеко не везде. И это, кстати, такая тема для многих тоже актуальна будет зимой. Это он не просто охлаждает, он же еще и подогревает.
4: Да, да, и подогревает. Да.
2: Спасибо тебе большое за то, что поделился. И еще даже успеем один звонок сейчас принять. 237-104. Если кто-то успевает запрыгнуть к нам в эфир, набирайте прямо сейчас наш номер. Напомню, мы сегодня разбираемся со списком нужных и ненужных опций в автомобиле, которым вы сейчас владеете. Успевайте дозвониться, а потом будем подводить итоги. Пока, ну, как бы такая, как бы тизер дам. Очень много... климатических опций, вот именно к климату имеющих отношения. Ну что, видимо, не успевает у нас человек дозвониться, значит, смотрите, какая история. В большинстве случаев народ жалуется на то, что на тех или иных автомобилях нет подогрева. Да, увы, я, к сожалению, если мы берем машины, там, например, некоторых европейских марок или японских, которые выпускались до определенного периода, подогрев там был какой-то, ну, супер роскошью, в то время как на корейцах уже подогреваемые лобовые полностью, и рули, и все, что хочешь. В отличие, допустим, от тех производителей, которые уже заслужили какое-то громкое и большое имя. Китайцы тоже еще одна тема для обсуждения. Тут тебе панорамы, куча камер, куча всего-всего опционально, вообще прямо максимально напичканные машины, но нет какого-то нюанса из разряда подогрева руля. Вот это прямо сильно бесячее. Ну, по освещению еще люди пожаловались. Много претензий было на освещение, плюс те опции, которые являются определенной роскошью из разряда там панорамной крыши, каких-то определенных блокировок, еще чего-то, которые особо не нужны. Ну, вы же сами за это платите. Да, я согласен, что когда ты подходишь к продукту, упакованному в конкретные пакеты акций, каких-то, ну, там, пакеты опций, вернее, ты все равно вынужден выбирать из типового продукта и не можешь себе сам построить автомобиль, хотя было бы очень прикольно, как у некоторых производителей, кстати, и практиковалось. Огромное спасибо за то, что высказались. Мы сегодня подбили такой определенный рейтинг, может быть, даже кому-то помогли определиться, есть те или иные опции в тех машинах, которые они рассматривают. Но техосмотр на этом не заканчивается. У нас после небольшого перерыва будет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим говорить о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии. На Гурзувской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Реклама.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-8. 800-079-240.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и про

0: Ленинский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
6: И главный приз –

0: Реклама.
1: Только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantics ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Год.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
12: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Последние дни лета, которые мы впитываем как свежий глоток воздуха. Впереди красивая осень и не менее яркие и сочные по своей красоте мероприятия на нашей электронной сцене. Мы скучали, и уже 26 сентября будем открывать новый сезон моих вечеринок «Сумерки». В этот раз я пригласил отличного музыканта и продюсера из Аргентины, Хуана Ибанеза. Об этом я расскажу чуть позже, сегодня в программе. А лето мы завершаем отличным гостевым миксом от проекта «Анукрам». Этот проект считается новым лицом прогрессив хаус-музыки. История этого проекта началась со знакомства музыкантов на форуме электронной музыки в 2017 году. Изначально в проекте было два музыканта – Максим Корофеев и Антон Агошков. И уже в 2020 году проект взял себе первым релизами и начали формировать собственное звучание – глубокое, атмосферное и одновременно ориентированное на танцпол. В музыке проекта соединяется прогрессив, хаус, мелодик и элементы транса. Но главное здесь атмосфера, глубокий грув, кинематографические мелодии, эмоциональные гармонии и постепенное развитие музыкальной истории. Они стали основой их узнаваемого стиля. Отдельной вехой в истории проекта стал 2025 год. В честь 25-летия Anjuna Beats лейбл доверил проекту записать один из специальных миксов серии. Совсем недавно парни приняли решение, что каждый будет развиваться самостоятельно. Теперь проект «Анукрам» — это сольный проект самарского продюсера Максима Курафеева. Именно его гостевой микс будет сегодня звучать в моем радиошоу. С вами я, Владимир Фонарев, и радиошоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Сегодня у меня отличный гостевой микс от проекта Anukram. Получаем истинное удовольствие от музыки чувств и музыки движения.

0: набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Дорогие друзья, для вас звучит гостевой микс от проекта «Анукрам». «Анукрам» — это прогрессив-хаус-музыка, в котором энергия танцпола существует вместе с глубиной эмоций. Музыка, которая не пытается рассказать все. Она постепенно раскрывает пространство, создает настроение и ведет слушателя за собой. Давайте в этом убедимся в радио.

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions, и по традиции в это время я представляю вам гастрольный свой график. Но об этом можете посмотреть на моем сайте fonarev.com. А сейчас я представлю вам событие, которое мы с нетерпением ждем. Мы, конечно, соскучились и открываем новый сезон вечеринок «Сумерки». Нас ждет 10-й юбилейный эпизод, и состоится это 26 сентября в клубе «Треф-8». «Сумерки» возвращается, магия момента и глубина звука. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство аргентинскую звезду прогрессив-хаус-музыки Хуан Эбанеза. Его музыкальная ДНК – это не погоня за быстрым эффектом, а постепенное развитие истории, атмосферы и энергии на танцполе. Именно поэтому Хуан Эбанез становится специальным гостем вечеринки «Сумерки», артистом, чей музыкальный язык идеально совпадает с философией моего мероприятия. Хуан Эбанез – безусловно, покоряет слушателей по всему миру своим звучанием и наполняет свои сеты драйвом и эстетикой. В один вечер два взгляда на музыку и один бесконечный поток качественной прогрессив-хаус-музыки, объединенной философией, как всегда, музыки чувств и музыки движения. Итак, Москва, 26 сентября, «Сумерки», 10-й эпизод, клуб «Трек 8», Фонарев и Хуан Эбанез. Мы ждем вас. Продажа билетов уже стартовала на сайте fonarev.com. Ну а мы с вами продолжаем слушать гостевой микс от проекта «Anugram».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОАЭ «За Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

Итак, дорогие друзья, именно так теперь звучит проект «Анукрам». Сольный проект самарского продюсера Максима Курафеева. Я благодарю Максима за потрясающий микс. Большое спасибо за то время, которое мы сейчас провели все вместе, слушая классную музыку. Ну и выходим на финишную прямую. Как всегда говорю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и теперь уже на мой официальный паблик Макс, который называется «Фонарев». На следующей неделе новинки, много интересных треков и влетаем в осень ярко и позитивно. И напоминаю, что 26 сентября, 10-й юбилейный эпизод «Вечеринок сумерки», Москва, клуб 38, Фонарев и Хуан Эбанес. Продажа билетов на сайте fonarev.com. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, ваших душах и вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions. До новых встреч!

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радиопилот.
11: You are listening to DJ Papa T. Where happy ears make happy faces.

0: Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310.

0: 10-10. 12+.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хани.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: I went deaf on the bitch.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.